ви знали? Факты о работе Алроса. Алрос обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».

σε δώμα. Γιατί σηκιάς. Γιατί. Είσαι πίστη δά.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Акционерная компания «Алроса» для работы в городе Мирном требуется. В общество «Алроса ГАЗ» стропольщик 4-го разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирненское авиационное предприятие требуется уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-2036. В культурно-спортивный комплекс требуется слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-2036. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров, контролер-кассир. Обращаться к специалисту по номеру 8-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-30-38-25. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон для справок 8-983-30-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется контролер-кассир. Обращаться к специалисту по номеру 8-914-308-76-32.

0: В мирном 11 часов. Алмазный край. Лучшая музыка. На радио Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Ты носишь эскулатно, не любишь детство.

0: «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?
3: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче. Любовь, то ну ее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-0048. 8-968-150-0048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лариберга, надзор, Федеральная служба и Клинча Субибир, Султа, Сумюс и Бекисунюга, Бирга, Пит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин.аа@алмаз-медиа.тв. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: В общество «Новоленская ТЭС» город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: Алмазный край. Алмазный край.
1: Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
3: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
2: А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое —

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин.аа@алмаз-медиа.тв. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-0048. 8-968-150-0048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

Я просто позвонил сказать, что люблю. Время лечит, не в сердце ты. Я просто позвонил услышать ее. Я не смог найти чужое в родном.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании. А вы знали?

Теплый плед, прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Мимолетно и внезапно я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет, от рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, но друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит без

релиз. А страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: в мирном 15 часов.
1: Радио «Алмазный край». Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.

Плевал огнями спину ветром, а я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в топках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали, любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. «Алроса» сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В мирном 16 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Алмазный край! Алмазный край!
0: Не переключайся!

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Оганщики «Алроса» полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
7: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации. Тонтунан ЛФС. Тонсетте ООН. И Кюсетун Бирнемедах свидетельствует. СБС информационных технологий. ЛАР. Он массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И Кюсетун Бирнемедах свидетельствует.
6: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

высыха, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бега, я свою тайну тебе рассказал.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8 914 282 31 32. 8 914 282 31 32. На станцию техобслуживания требуется автомеханик и автослесарь с опытом работы. Зарплата высокая. Телефон 8 914 252 34 22. 8 914 252 34 22. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8 411 36 351 28. 8 411 36 351 28 или 8 968 150 2048. 8 968 150 2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. All eyes on, get a life, thug nigga, till the day I die, get a life, boss player, but you can get a life.

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетун Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лорейгер, надзор, Федеральная служба, и Китринча Субебир, Сыл, Тосуню Субеки Сунюгар Бирга Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же?

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: Алмазный край.
0: Алмазный край.

уходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя

Когда под кайфом, когда под кайфом рядом с тобой, я как под кайфом,

Дар вины в две половины одного целого. Бьют эндорфины, хочу тебя целовать.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за сто. Я за тобой по песку, свои стопы в следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев, плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет.

дороге, по рельсам, по взлетам, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство, на летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних, наш остров не дышит, 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем, чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла, но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас, и в нашу пользу расклад.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеаон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР и ГРГ надзор Федеральной службы ПАТА и Кринчатюбе Бирсел Тосуню Сюбекис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: «Алмазный край».

0: Мирном. 0 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбир номерах свидетельствует. СБС, информационных технологий, ЛАР, он на массовой коммуникации Лайгерга, надзор, Федеральная служба, и Клинча Субибир, Сол, Топсумю, Субикис, Универбирга, Петь.
1: Для слушателей старше 16 лет. Time.

идти пешком до конечной. Ведь рюкзак иллюзий давит на плечи. Если нравятся обгоны по встречной, то, что важно, очень важно сберечь. Мои треки, моя жизнь, так честно.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Du musst gar nicht so viel reden.

0: Не переключайся.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему. Забудем здесь и сейчас.

0: Мирном. 2.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 4 часа.
1: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсельте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН и массовая коммуникация ЛАР, ГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛЕГЛ
2: 16 лет.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Удачницы почтили память геолога Ларисы Попугаевой в день ее рождения. В Мирном открыли первую площадку со светящимися качелями. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Далее подробности. В Удачном провели традиционный митинг в честь дня рождения геолога-первооткрывателя Ларисы Попугаевой. 3 сентября ей исполнилось бы 103 года. Вместе с коллегами и проводниками из народа Саха Лариса Анатольевна обнаружила кимберлитовую трубку «Зорница». Это положило начало новому витку жизни в суровых якутских краях, говорит Артур Приходько, глава Удачного.
4: Сегодня мы, не нарушая традиции, почтили память всего поколения людей, которые дали возможность жить и развивать здесь, в гремучей, непроходимой тайге, прекрасные промышленные города.
3: В честь знаменательной даты у памятника первооткрывательницы провели концерт. Исполнили песню, сочиненную в год столетия Ларисы Попугаевой. Завершился митинг возложением цветов к памятнику героини. Далее. В Мирном благоустроили сквер имени академика Ивана Павлова у дома номер 6 на улице, названной в честь ученого. Разместили комплекс с подвеской, светящимися круглыми качелями и скамейкой под закругленной крышей. Вдохновением для создания проекта послужили детские рисунки, а воплотить идею помогли инициативные жители, подавшие заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. В 2026 году в Мирном по этой программе реализовали 3 проекта, а за 8 лет – 23. Комментариями поделилась Юлия Синь, заместитель главы Мирного по социальным вопросам.
5: Проекты у нас разные. Это реконструкция, устройство спортивных, детских площадок, асфальтирование центральной аллеи городского кладбища, благоустройство дворовых территорий и скверов.
3: Какое пространство преобразить в ближайшем будущем, горожане выбирают сами. Предложения от жителей и управляющих компаний принимают в управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Тихонова, 8, а также в мэрии до 28 сентября. А в декабре станет известно, кто стал победителем и какие проекты реализуют в 2027 году. Работы проспонсируют из бюджета города и республики. Вклад внесут и авторы идей. Еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик с чтением стихотворения и публикуют его во ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Комментирует Ирина Мазур, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
6: Ну, Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
3: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов ВКонтакте. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске, 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.
8: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Так как мы любили, никто никого никогда не полюбит. Как мы любили, и что с нами будет?
1: Овны. На этой неделе вы можете возобновить прежние любовные отношения. В этот период хорошо заниматься коммерческими связями. Новые партнеры и влиятельные люди окажут вам поддержку. Тельцы. Благоприятный период для покупок и торговых сделок. Будьте напористым и целеустремленным. Сейчас у вас получится достичь результатов, о которых вы только мечтали. Близнецы. На этой неделе вы будете чувствовать себя на высоте во всех сферах. Обаяние и общительность помогут вам покорить множество людей. Раки. В этот период вы добьетесь нужных результатов благодаря активности и настойчивости. Личная жизнь будет полна неожиданных событий. Львы. У львов могут быть негативные события в финансовой сфере, но это не отразится на вашем материальном положении. Сейчас вы можете воплотить в жизнь свои честолюбивые устремления. Девы. В этот период будет возможность получить скрытый доход, наследство или страховку. Также можно приобретать недвижимость или автомобиль. Коллеги могут продвинуть вас по карьерной лестнице. Весы. Возможно непонимание с другими людьми из-за вашей эмоциональной нестабильности, поэтому не следует принимать решений, о которых потом пожалеете.

0: хотите. Скорпионы, пора сформировать план и наметить направление, по которому хотите продвинуться. Но не стоит переоценивать свои возможности или позволять вводить себя в заблуждение. Стрельцы, не стоит пропускать мероприятия, которые могут повлиять на вашу профессиональную карьеру. Вас ждет много интересных предложений и знакомств с полезными людьми. Козероги, не стоит убеждать в чем-то других людей. Это не приведет к нужному результату. Доказывайте свои дела словами. Иногда стоит проявить изобретательность и хитрость. Водолеи, на этой неделе вам могут сообщить хорошую новость или предложить сделку, которая принесет большой доход. Также есть вероятность получить приятный подарок и улучшить свое финансовое положение. И, наконец, рыбы. Рыбам рекомендуется подумать о перспективах своей деятельности и о накопленном опыте. Именно сейчас можно осуществить проект, который до сих пор не был доведен до конца.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: «Алмазный край».
1: «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Удачницы почтили память геолога Ларисы Попугаевой в день ее рождения. В Мирном открыли первую площадку со светящимися качелями. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске, 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Майхале плюс 12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Удачницы почтили память геолога Ларисы Попугаевой в день ее рождения. В Мирном открыли первую площадку со светящимися качелями. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Далее подробности. В Удачном провели традиционный митинг в честь дня рождения геолога-первооткрывателя Ларисы Попугаевой. 3 сентября ей исполнилось бы 103 года. Вместе с коллегами и проводниками из народа Саха Лариса Анатольевна обнаружила кимберлитовую трубку «Зорница». Это положило начало новому витку жизни в суровых якутских краях, говорит Артур Приходько, глава Удачного.
4: Сегодня мы, не нарушая традиции, почтили память всего поколения людей, которые дали возможность жить и развивать здесь, в гремучей, непроходимой тайге, прекрасные промышленные города.
3: В честь знаменательной даты у памятника первооткрывательницы провели концерт. Исполнили песню, сочиненную в год столетия Ларисы Попугаевой. Завершился митинг возложением цветов к памятнику героине. Далее. В Мирном благоустроили сквер имени академика Ивана Павлова у дома номер 6 на улице, названной в честь ученого. Разместили комплекс с подвеской, светящимися круглыми качелями и скамейкой под закругленной крышей. Вдохновением для создания проекта послужили детские рисунки, а воплотить идею помогли инициативные жители, подавшие заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. В 2026 году в Мирном по этой программе реализовали 3 проекта, а за 8 лет – 23. Комментариями поделилась Юлия Син, заместитель главы Мирного по социальным вопросам.
5: Проекты у нас разные. Это реконструкция, устройство спортивных, детских площадок, асфальтирование центральной аллеи городского кладбища, благоустройство дворовых территорий и скверов.
3: Какое пространство преобразить в ближайшем будущем, горожане выбирают сами. Предложения от жителей и управляющих компаний принимают в управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Тихонова, 8, а также в мэрии до 28 сентября. А в декабре станет известно, кто стал победителем и какие проекты реализуют в 2027 году. Работы проспонсируют из бюджета города и республики. Вклад несут и авторы идей. Еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик с чтением стихотворения и публикуют его во ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Комментирует Ирина Мазур, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
6: Ну, Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
3: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов ВКонтакте. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске. 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Айхале плюс 12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Удачницы почтили память геолога Ларисы Попугаевой в день ее рождения. В Мирном открыли первую площадку со светящимися качелями. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно. Воздух прогреется до 12 градусов. Синоптики обещали дождь. Дождливо и пасмурно в Ленске, 11 градусов. Схожая погодная картина и на севере района. В Удачном Майхале плюс 12. В Алмазной столице облачно с прояснениями. 10 градусов тепла, небольшой дождь.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лариг надзор Федеральной службы и Китайский Бибир Сел, то сумею себе кислый бегать пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: В Мирном 9 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Удачницы почтили память геолога Ларисы Попугаевой в день ее рождения. В Мирном открыли первую площадку со светящимися качелями. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Далее подробности. В Удачном провели традиционный митинг в честь дня рождения геолога-первооткрывателя Ларисы Попугаевой. 3 сентября ей исполнилось бы 103 года. Вместе с коллегами и проводниками из народа Саха Лариса Анатольевна обнаружила кимберлитовую трубку «Зорница». Это положило начало новому витку жизни в суровых якутских краях, говорит Артур Приходько, глава Удачного.
3: Сегодня мы, не нарушая традиции, почтили память всего поколения людей, которые дали возможность жить и развивать здесь, в гремучей, непроходимой тайге, прекрасные промышленные города.
2: В честь знаменательной даты у памятника первооткрывательницы провели концерт. Исполнили песню, сочиненную в год столетия Ларисы Попугаевой. Завершился митинг возложением цветов к памятнику героини. Далее. В Мирном благоустроили сквер имени академика Ивана Павлова у дома номер 6 на улице, названной в честь ученого. Разместили комплекс с подвеской, светящимися круглыми качелями и скамейкой под закругленной крышей. Вдохновением для создания проекта послужили детские рисунки, а воплотить идею помогли инициативные жители, подавшие заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. В 2026 году в Мирном по этой программе реализовали 3 проекта, а за 8 лет – 23. Комментариями поделилась Юлия Син, заместитель главы Мирного по социальным вопросам.
4: Проекты у нас разные. Это реконструкция, устройство спортивных, детских площадок, асфальтирование центральной аллеи городского кладбища.